0: Я думаю, поеду сейчас.
1: Ну все, давайте быстренько тогда.
2: Ладно, давай.
1: Отпустим от вас.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

говорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скадер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того. Саундтрек к фильму «Прогулка среди могил».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

Прилетев по делам из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, коммерческий директор рекламной фирмы «Макс» решает повидать своего старого друга Чарли, заболевшего СПИДом. В кафе гостиницы он знакомится с очаровательной женщиной Карен. Опоздав на самолет, он отправляется с Карен на концерт, после которого спасает ее от уличных грабителей и проводит с ней ночь любви. А утром улетает домой, где его ждет жена Мими и двое детей. Ночное свидание переменило всю жизнь Макса. Он охладел к жене и все время вспоминает Карен. Через год он вновь прилетает в Нью-Йорк, так как Чарли уже при смерти. В госпитале у постели больного Чарли Макс встречается с его братом Верномом, который представляет ему свою жену Карен. Саундтрек к фильму «Свидание на одну ночь».

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольные звоны Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня.
3: Are you ready?
2: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Всем привет, всем доброе утро. Сентябрьское утро уже второе.

0: примеров никаких в запасе нет. У кого выросли или еще
1: кстати,
0: не появились.
1: Кстати, я по опыту знаю, что вот как раз-таки первые сентябрьские дни, когда вроде бы отели пустеют, но нет. Первые сентябрьские дни, вот все родители младших школьников особенно, они думают, все уехали, значит, сейчас мы приедем, мы неделю в школу не походим. Ага, ребят, там вот сейчас бархатный сезон начинается на морях, знаете ли. И там столько детей много, столько всего. Короче говоря, ребята, сегодня у нас среда, сегодня у нас 2 сентября, год 2026. Еще раз напоминаю, Сергей Рыжков, Маша Малинина. Утреннее шоу «Активация». Сегодня будет много всего интересного, в том числе про путешествия. Поговорим о курьезах, о звездах. Узнаем, какие праздники, события сегодня можно отметить. И самое главное, мне тут, кстати, напомнили, что обожаем слушать гороскоп в утреннем шоу «Активация». А у нас будет гороскоп, потому что без звезд никуда. Все, поехали.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 2 сентября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Российской Гвардии. Российская императорская гвардия была создана в начале царствования Петра I из потешных войск в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название гвардейских в 1700 году. В то время гвардии традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. А ее формированием лично занимался Петр I. После принятия

0: хотя в 1721 году им императорского титула, гвардейские части стали именоваться Российской императорской гвардией. Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях 18-19 веков, всегда показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности. В мирное время гвардия несла внутреннюю службу, участвовала в охране особ царской семьи, караулах, парадах и выполняла другие важные задачи. В апреле 2016 года указом президента Российской Федерации была создана Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации, в структуру которой вошли также и войска Национальной гвардии Российской Федерации, созданные тогда же на базе внутренних войск МВД России.
1: 2 сентября – день образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. В этот день, в 1923 году, Центральное административное управление НКВД опубликовало инструкцию постовому милиционеру. Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. Подразделением патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Кроме того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции, около 90 тысяч сотрудников, и самым важным звеном в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями. Ее сотрудники обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны, ежегодно пресекая более 60 тысяч преступлений и около 3 миллионов административных правонарушений.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: лица.
1: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
2: Всем привет, всем доброе утро. Это утреннее шоу «Активация». По идее, сейчас Маша должна говорить, что
3: а
2: у нас будет.
3: А почему я не говорю?
2: Ну, потому что ты там в телефоне своем зависла, застрял что-то.
3: Потому
2: вот что-то делает очень важное. Что, дети?
3: Что? В утреннем шоу «Активация», конечно же, рубрика зацепила наши новости необыкновенные, странные. А вот осеннее обострение еще, вот, ну, еще не началось, наверное.
2: Да, нет.
3: Ближе к ноябрю, наверное, да, расцветет.
2: Да, но поговорим
3: цветом.
2: Про...
3: Но новости странные уже вкусно есть.
2: Поговорим про власть.
3: Ой.
2: Вот когда, наверное, вы были маленькие, к Маше обращаюсь на вы сейчас, ну и, в принципе, угу. Вот наши слушатели, когда были маленькие, наверное, думали, вот стану я президентом, или стану я мэром города, вот запрещу вот это делать, а вот это разрешу делать. У меня было такое, по крайней мере, вот, когда мне что-то хотелось, а этого не было в моем городе. Хотел вот, например, чтобы был огромный, чтобы Диснейленд был. И вот хотел вот, ну, а я же не был президентом в детстве, мэром не был. А в Италии мэр города решил запретить велосипеды. Знаешь почему?
3: Почему?
2: Потому что он прогуливался по прекрасному городу Комо, итальянскому, и его сбил велосипедист. И он говорит, все, с сентября запрещаю велосипеды в центре города.
3: Какой нервный.
2: Представляешь?
3: Угу.
2: И все, теперь, значит, запрет распространяется на 30 улиц. В этих местах жителям будет запрещено на электрических и обычных велосипедах ехать. Нужно будет слезать с транспорта и идти пешком, потому что мэр так сказал. Мы все сразу стали критиковать,
3: ну,
2: а как мы будем передвигаться?
3: Во-первых, я удивилась, что мэр по улицам ходит города спокойно совершенно. И вообще может попасться под колеса велосипеда или самоката.
2: Ну да, но с другой стороны, зачем так?
3: Самокатчики, кстати, поскромнее стали. Они, по крайней мере, не сигналят, когда едут за тобой на проезд.
2: Да нет.
3: На дороге.
2: Не, ну вот смотри, да, вот есть, к примеру, человек, который, ну, вот живет в Комо. То есть ты вот представь, ты в Комо живешь.
3: Не, я не могу представить.
2: И, допустим, ты работаешь в цветочной лавке. Вот, тебе нужно проехать до своей цветочной лавки, например.
3: Ты что, какую-то жизнь мне новую придумал?
2: Да, смотри, у тебя есть велосипед с такой, знаешь, плетеной корзиной. И ты утром, заехав в булочную, взяв себе вкусный
3: багет
2: или круассанчики какие-нибудь, значит, отправляешься к себе в эту, куда там, в магазин цветов. Вот.
3: Ну, и кусал по дороге батон.
2: Да, а тут тебе раз говорят, иди пешком. И вся романтика вот этого, все вот этого проката исчезает. Представляешь? Ну, короче, мы с тобой абсолютно, кстати, вот в нужную тему вошли, потому что все критикуют этого мэра и говорят, ну-ка, давай-ка все-таки запрети хотя бы электровелосипеды на обычные велосипеды оставь. А вообще нужно ходить по улице и оглядываться иногда. Вот.
3: Даже в подземном переходе.
2: Вот именно. Короче говоря, друзья, будьте внимательны, будьте аккуратны, а если вы являетесь мэром или президентом, или губернатором, ну, на всякий случай, кто нас слушает, может, вот, то все равно, ну, не рубите сгоряча, вот, не издавайте такие законы, которые, возможно, потом не понравятся всем жителям, вас больше не будут избирать на эту высокую должность. Вот такие у нас сегодня политические новости. Утренняя шоу «Активация» продолжается, среда, 2 сентября.
1: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: А кто же родился-то сегодня, 2 сентября? Вот удачно или неудачно вот это для школьника день рождения 2 сентября?
2: Я не знаю, наверное.
1: 1 сентября как бы не такой не совсем учебный день.
2: Ну, вчера же праздник, вчера был праздник у всех детей. Неважно, в каком классе ты учишься, вот. И,
1: Тут можно сорвать урок и начать им конфеты раздавать.
2: Например. Кстати, помнишь, да, как это в школе было? Вот на каждый, когда перемена, ты всех выгоняешь из класса. У нас было такое, что клали, допустим, по конфетке или по какой-нибудь, там, не знаю, печеньке какой-нибудь, чокопайку. И, допустим, какой-нибудь маленький подарочек миниатюрный. И вот я однажды подарил своим одноклассникам, ты не поверишь, знаешь, что? Пакеты пластиковые. С красивыми рисунками на свой день рождения.
1: Но почему бы нет, это было модно.
2: Это было очень круто. В общем, ребят, кто родился 2 сентября, мы вас поздравляем. Давайте узнаем, какие известные личности тоже появились на свет, когда 2 сентября. Внимание!
1: Итак, 2 сентября 1926 года, 100 лет назад, родился Евгений Леонов, актер театра и кино, народный артист СССР, голос
2: Винни-Пуха.
1: Прикиньте, 100 лет назад.
2: 100 лет назад. Ну, я же говорил уже недавно, что у меня в этом году дедушке моему 100 лет исполнилось, я его прекрасно помню. Понимаешь, то есть как бы вот... Столетние люди. Так, кто сегодня еще родился 2 сентября, кому можно позвонить, написать? Можно Киану Ривзу позвонить и написать и поздравить его с днем рождения. Вот, и ему сегодня исполняется ничего себе, сколько лет. Получается 60, что ли? А нет, 62 года ему исполняется.
1: Вау.
2: Киану Ривз, с днем рождения.
1: 62 года Киану Ривзу.
2: Боже мой, куда время
1: бежит. В 1935 году в этот день родился еще один прекрасный российский артист театра и кино Валентин Гафт, народный артист РСФСР.
2: Поздравляем с днем рождения Алексея Чадова, российского актера театра и кино. Брат Андрея Чадова, младшенький. Ну как младшенький, ему уже 45 исполнилось. Молодец, с днем рождения.
1: В 1955 году в этот день родилась Наталья Петрусева. Это советская конькобежка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта СССР.
2: Поздравляем с днем рождения Антона Заславского. Это немецкий диджей, музыкальный продюсер DJ Z. DJ Z сегодня у него тоже хороший день рождения. Все, всех поздравили, кто 2 сентября появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
3: Всем здравствуйте, с вами Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите свои дела с кем-то из близких, не допуская лишних ушей и советы доброжелателей. Тельцы, было бы неплохо посвятить время разговору по душам и расслабленному миросозерцанию. Близнецы, чтобы получить желаемое, вам нужно проявить искреннее участие, придумать нужные добрые слова. Раки, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в своем характере. Львы, последнее время вы много бездельничали. Чувство зря потраченного времени будет мешать. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, когда понадобится жизненный опыт и быстрая реакция. Весы, забудьте про гордость. Вам надо искренне о чем-то попросить. Главное – дело, а не амбиции. Скорпионы, у вас будет очень много работы, и вы даже не заметите, как пройдет этот день. Стрельцы, станет очевидным, что вы ничего не успеваете. С чистой совестью эксплуатируйте других. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи. Дайте второй шанс себе и другим. Просто ожидайте развития событий. Рыбы. Вам может навредить публичность. Не выкладывайте в социальных сетях лишнего и не проявляйте инициативу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Всем доброе утро, среда, 2 сентября на календаре. Все-таки вот неудобно, да, когда второе число — это третий рабочий день. Вот всегда нужно, чтобы месяц начинался с первого числа. Так гораздо удобнее считать. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас, как всегда, в среду, в утреннем шоу «Активация», мы отправляемся в путешествие. Мы изучали города, изучали страны, изучали острова, ну, острова изучали, планеты практически тоже чуть не добрались до изучения. И вот сегодня мы снова начинаем с городов. Будем изучать один очень интересный город, который, кстати, считается воротами в Гималай.
1: Mm-hmm.
0: То есть Маша Распутина, помнишь, такая песня «Отпустите меня в Гималай»?
1: Да, таким сильным.
0: Да, вот, она, видимо, посетила. Аккуратнее, пожалуйста. Она, видимо, посетила этот город и, собственно, решила туда отправиться. Отправляемся сегодня в Катманду. Есть, кстати, песня такая еще, «Дорога в Катманду», или как называется.
1: Это Чак, кто ее поет?
0: Это группа «Крематорий», по-моему, ее поет. В общем, все, Непал. Непал — это же Гималай, правильно?
1: Я вообще не знаю. Ой, обезьянки там есть.
0: Ну, там есть, там все есть. Короче говоря, ребят, едем в Катманду. Быстренькая справка. Это у нас столица Непала. Там есть мэр. Год основан в 723 году. Вот просто в 723 году. И что еще можно сказать? Это историческая область Непала. Такая вот самая-самая старая. Короче, едем в Катманду, и что там есть?
1: И, конечно же, первым делом, раз уж я заговорила об обезьянках, то мы поедем в храм Сваямбунатх. Вот так вот называется. Да, вход 200 рупий. Можно и бесплатно пройти, кстати, если прийти после 6 вечера. Это буддийский храмовый центр. Он же называется по-другому храм обезьян со ступой. И там рядом еще несколько тибетских монастырей. Он стоит на холме. Оттуда открывается отличный вид на город. Чтобы подняться туда, нужно пройти по 365 ступенькам по количеству дней в году.
0: Они резкие очень, мне кажется.
1: Да. Но пишут, что по факту ступенек там гораздо больше, и подъем занимает 15 минут. В этот храм обычно приходят смотреть закат или встречать рассвет. В это время там над Катманду висит такая дымка, и она немного рассеивается во время рассвета или заката, и можно увидеть Гималаи.
0: Ох, как здорово. Ну да, много там всяких религиозных есть конструкций, домов. Например, вот есть храмовый комплекс Пашупатинатх. Пашупатинатх. Это одно слово, кстати. Вот, ну, там, значит, все думают, что главная религия Непала и Катманду, в частности, это индуизм, несмотря на обилие буддийских храмов. Но и есть, собственно, другие конфессии. Например, вот храмовый комплекс Пашупатинатх. Он вообще датируется первым веком нашей эры и связан с богом Шивой. Представляешь? Ну и, собственно, да, значит, что там можно... Это огромный храмовый комплекс. Опять же, там есть разные постаменты, куда можно подойти, провести всяческие обряды и так далее. Также есть такая странная штука. Это, значит, это место для аскетов, которые странствуют. Они ходят в оранжевых одеждах, одеты абсолютно на голые тела, фотографируются только за деньги, чтобы аскетов сфоткать, и это просто их заработок, потому что, собственно, ну вот они просто странствуют, и все. То есть очень странные люди, к которым нужно все равно как-то аккуратно относиться. Ну и самое главное, что билет стоит у тебя вот 220 непальских рупий, да, а тут 1000 он стоит, потому что все-таки это, ну, такое место большое.
1: Еще там есть очень классное, красивое место, называется Площадь Дурбары, Старый город. Вход туда тоже, вот, 1000 рупий непальских.
0: Все за деньги у них.
1: Все за деньги, да. В общем, вот от храма, которого я до этого рассказывала, там можно за 15 минут на такси доехать или пешочком пройтись полчаса. В восточную сторону этой площади занимает Хануман Дхока, это королевский дворец 15-18 веков. Там также есть музей Трибхувана и девятиэтажная башня Басантапур. У южного края площади расположена Кумари Кхар, это резиденция живой богини Катманду.
0: Там еще рядышком Асан-базар есть. Асан-базар.
1: Да. Древний. И, в общем, если от площади пройти на север через базары, там есть Асан-Толи, Индра-Чоук, Кел-Толи, лабиринт переулков, где можно купить посуду, специи, вот, какие-то вот. Еще сувенирчики и так далее.
0: Да,
1: в общем, красота.
0: И вот поесть обязательно нужно, потому что основа национальной кухни Непала – это просто вот обычные стандартные меню. Рис, чечевица, овощи. И они входят, эти ингредиенты, основные в состав базовых блюд. Например, далбата. Это, представляешь, комбинация риса и чечевичного супа. Сверху еще овощи и много карри. Но они там любят остренькое. Вот. Кориандр, тмин – основные такие вот приправы, которые добавляются в еду непальскую. Кроме того, есть высокогорная гималайская кухня. Представляешь? Mm-hmm. Там, собственно, из-за того, что холодно, там уже гречка, просо, ячмень, фасоль, высокогорный рис. Я не знаю, какой. Ну, типа есть, видимо, обычный, есть какой-то высокогорный. Также картошечка очень даже важна. Ну и климат суровый, предпочитают супы, чай, крепкие напитки. Не только безалкогольные, потому что холодно. Ну и много блюд готовится на открытом огне. То есть можно посмотреть в Катманду какие-то такие вот в туристических местах, как это все происходит. Ну и вот, например, что вот можно на завтрак сегодня попробовать? Я не знаю, это будет вкусно или нет. Суп называется дал. Это желтая или красная чечевица, приправленная чесноком, имбирем, куркумой, кориандром и другими специями. То есть просто, знаешь, суп из специй.
1: Ты знаешь, меня вот прямо сейчас ты мне рассказываешь, что мне приходит сообщение от столовой. Я подписана на рассылку меню.
0: Приходи. И неделя там, непальской кухни.
1: Там вообще не то. Там вообще вот
0: что щи, у тебя там?
1: Ну, яйцо с горошком.
0: Ну, потому что столовая твоя не в Непале находится. В общем, ребят,
1: к сожалению,
0: welcome в Катманду. Возьмите денег, пожалуйста, мелких, потому что будут места, где нужно будет обязательно их потратить. Ну и всем этих таблеток, которые от пищи, ну, от плохого пищеварения, или как это правильно называется. Ну, чтобы все-таки перед этим что-то съесть такое для организма. А то там такая пища очень даже острая. Вот такие новости. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем привет, всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь. Сегодня у нас среда, сегодня у нас 2 сентября. Прямо сейчас наша любимая игра «Верю, не верю». Обмен фактами, факты правдивые, лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Удается, молодец. Не удается, не молодец. Я начинаю.
2: Да.
1: Про кактусы поговорим.
2: Давай,
1: кактусы.
2: Прикольно.
1: Вот, ты веришь, что родина кактусов – это Африка?
2: Нет.
1: Африка. Все абсолютно верно. Раньше это был один большой континент. Да нет, родина кактусов – это Америка. Считается, что это Америка. Вот именно вот этот вот перешейк между Южной и Северной Америкой, да?
2: Все кактусы оттуда.
1: Все в Мексике все было.
2: У меня мама, ты знаешь, очень боялась, что я буду лезть к окнам, когда я была маленькая. У нас везде на окнах стояли кактусы. На каждом окне очень много кактусов. И это удивительно, я видела, как цветут все виды кактусов.
1: Ну и
2: ты
1: как
2: знаешь,
1: оно?
2: Это очень красиво и необычно, казалось бы, какие-то колючки, а там цветок. У меня вопрос по географии, ты же любишь географию.
1: Обожаю.
2: Веришь ли ты, что самым большим островом Вест-Индии является Куба?
1: В Западная Индия? А, да, кстати. Ну, потому что они же искали Индию, а нашли Америку.
2: Совершенно верно, все. Это Куба, молодец.
1: Счет становится 1-1, и финальный факт. У кактусов, видишь ли ты, что раньше у кактусов колючки были листиками?
2: Да.
1: Абсолютно верно. Но в ходе эволюции,
2: но собственно... это было типа 200 миллионов лет
1: назад. Да, стали иголочками, чтобы влагу не испарять, потому что влага нужна еще у кактусов, особенно которые в пустыне, у них там корни до 20 метров доходят. Представляешь, какие огромные. Верблюжьи кактусы, это знаменитые.
2: Ну, потому что как им питаться-то еще? Нечем питаться.
1: Вот представляешь, у тебя на подоконнике стал кактус, а там корень 20 метров.
2: Нет, ну у нас был очень высокий кактус в человеческий рост.
1: Ой, это опасно.
2: Недавно смотрела фотки.
1: Брррр. В общем, Маша, молодец. Поздравляем. И утреннее шоу «Активация» продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация»

0: «Звездная пыль».
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Давайте узнаем, что там у наших звезд в жизни новенького происходит.
2: Да что новенькое, рассекретили одну звезду, Эндрю Гарфилд, который в том числе и Человек-паучок у нас, по-моему, второй или первый, ну вот из известных. Значит, что, когда спросили, вот, ну у него, как вообще у тебя с соцсетями, дорогой Эндрю, он говорит, да нет никаких соцсетей, правда, у него нет никаких соцсетей, фан-страницы какие-то имеются, ну вот чтобы он какой-то какую-то страницу вел, такого нет. Но признался все-таки Эндрю Гарфилд, что у него есть в запрещенной соцсети, о которой мы не можем говорить вслух, есть секретный аккаунт. И он там зависает очень много времени. При этом постоянно смотрит видосики и всяческие картинки, связанные со старинной керамикой и с керамикой японских ремесленников. Понимаешь? Он говорит, я зависим не меньше других от соцсетей, в том числе от этой. И когда обычно, я не знаю, вот как у тебя твой телефон, на моем каждый понедельник приходит отчет.
1: Сколько времени я сидел,
2: вообще, сколько работал телефон, сколько я там часов сидел в этом приложении. В этом приложении.
1: На, у тебя фруктовый.
2: Фруктовый, да. Вот, и, короче говоря, он говорит, я в шоке, я каждый раз в шоке, потому что вот я не могу вот как-то контролировать свое вот это желание смотреть японскую керамику.
1: Слушай, так бывает. Мне вот иногда, например, хочется посмотреть на что-нибудь. Например, я не знаю.
2: На бывшего.
1: Нет,
2: вы так не делаете, девочки? Второй аккаунт, чтобы посмотреть или на бывшего, или на жену бывшего, вот так вот.
1: Ой, нет, ну слушай.
2: Ты таким не страдаешь?
1: Я точно нет, может быть, кто-нибудь таким и занимается.
2: Кто-нибудь за тобой наблюдает, ты не знаешь об этом.
1: Ну, может быть, нет, у меня бывает такое, я именно про керамику говорю, что мне, например, вот зацикливаюсь я на чем-нибудь, и мне хочется посмотреть картинки, там, я не знаю, котят или мармеладных мишек, что-нибудь такое. Я вот начинаю смотреть в приложуха, где картинки только.
2: У меня мама моя так страдает от ее внучки, от моей дочери, потому что когда она дает ей смотреть ТикТоки, а там же все равно как-то вот, ну, тема какая-то.
1: Меняется сразу.
2: Меняется. У мамы там, значит, как там клубничку выращивать, как это, как то, пятое, десятое. А дочка сразу начинает смотреть какие-то песенки детские и так далее. И потом мама моя говорит, очень долго потом приходится возвращаться на круги своя. В общем, друзья, если у вас есть какие-то секретные закрытые аккаунты, почему бы и нет, изучайте мир, а если вы просто, стесняетесь этого делать, так тоже можно. Это утреннее шоу «Активация». Всем классной среды, всем классного 2 сентября. Сергей Грышков, Маша Маринина. До завтра.
1: Пока.
0: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Без признания сложившихся реалий на земле мирного урегулирования конфликта на Украине не будет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во вторник в ходе заседания Генассамблеи ООН. По его словам, пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия последовательно будет добиваться поставленных целей СВО военным путем. Добавлю, вооруженные силы России поразили в населенном пункте Усатого Одесской области центр хранения и распределения грузов военного назначения. Наши военные продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Строительство еще 30 новых школ в России завершат уже до конца этого года. Они смогут принять около 31 тысячи учеников, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. День знаний он посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. В ходе встречи глава кабмина упомянул, что с 2019 года в стране построена 1721 новая школа, а отремонтированы 6524 школы. Мишустин отметил очень достойные темпы развития системы образования в нашей стране. По его словам, эти показатели стали результатом реализации национального проекта «Молодежь и дети», работы региональных властей и муниципалитетов, усилий родителей, учителей и самих учеников. Курение, избыточная масса тела, наследственность и недостаточная активность являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, напомнил академик РАН Лео Бакирия. Он рассказал о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это давление, нарушение обмена, курение, избыточная масса тела, наследственность, недостаточная двигательная активность и так далее. Не обязательно ждать инфаркта, чтобы начать обращать на них внимание, сказал он. Бакирия отметил, что медицина все меньше работает с самой болезнью и все больше с вероятностями ее возникновения. Есть то, что человек изменить не может, а есть риски, на которые можно воздействовать. Чем раньше обнаружена проблема, тем больше возможностей для действия, и ценность прогноза не в том, чтобы напугать человека будущим, а в том, чтобы дать ему время, подчеркнул академик. Курс доллара на сегодня, 2 сентября, 86,75, курс евро 100 рублей, 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре. Ведь она свадебный церемонистер. Однако, ее собственная личная жизнь оставляет желать лучшего. Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке. Что победит в душе женщины? Разум или чувство? Трезвый расчет или любовь? Саундтрек к фильму «Свадебный переполох».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня Новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольные звоны Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так весело.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Девчонке по кличке Сканк Вонючка 11 лет. У нее диабет. Она классная. Только начались летние каникулы, и дни ее полны легких надежд. Но противный дядька из дома напротив избивает Рика, доброго, но очень ранимого соседского паренька, поскольку его дочь обвиняет Рика в изнасиловании. Мир вокруг стремительно рушится. Сканк ищет утешения в тихой дружбе с Риком, но запутывается окончательно. Саундтрек к фильму «Сломленные».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указали на фальшь заявлений главаря киевского режима о стараниях в направлении урегулирования ситуации. Подчеркивается, увеличение численности ударов по гражданским объектам Российской Федерации ведет лишь к эскалации конфликта и никак не способствует миру. Бенефициары комедианта 95-го квартала не одергивают его, а также никогда не включают в свои международные доклады данные о погибших в результате ударов боевиков вооруженных сил Украины российских детях. В Кремле неоднократно озвучивали ключевые условия для завершения боевых действий. В частности, Украина должна вывести свои войска с территории исконно русских земель. Вариант прекращения огня только на линии боевого соприкосновения или заморозки конфликта российская сторона не рассматривает. Владимир Путин акцентировал, мир наступит тогда, когда все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Глубокая переработка продукции становится новым драйвером рентабельности агропромышленного комплекса в России. Развитие сегмента стимулируется растущим спросом со стороны пищевой промышленности и аквакультуры, а также необходимостью импортозамещения. Отмечается, крупные агрохолдинги уже активно инвестируют в линии по применению различных технологий. Однако текущий объем глубокой переработки в России остается пока нишевым менее 5%. Наряду с этим данный вопрос экономической устойчивости всего агропромышленного комплекса и национальной безопасности государства и от того, насколько быстро удастся реализовать все механизмы, зависит, останется ли Россия экспортером сырья или станет поставщиком ингредиентов с высокой добавленной стоимостью. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности предусмотреть приоритетную государственную поддержку сельхозпроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 31 года. Изначально проект был рассчитан до 1 сентября нынешнего года. Теперь владельцы подходящих под условия гаражей получили дополнительное время для оформления недвижимости и земли. Чтобы выполнить все в упрощенном порядке, необходимо выполнение одновременно нескольких условий. Постройка должна являться капитальной, то есть иметь прочную связь с землей, быть возведенной до 29 декабря 2024 года и не признанной судом самовольной. По данным Росреестра, за время действия программы в России уже зарегистрировано около 800 тысяч гаражей и земельных участков под ними. В российских школах усилят начальную военную подготовку в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В Минпросвещение сообщили, ее доля увеличится с 20 до 50% учебного времени. Предмет будет состоять из двух основных частей. Первая касается гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации, как оказать первую помощь и как действовать в экстремальных условиях. А вот вторая – начальная военная подготовка. Обновленный курс планируют сделать более современным и интересным для школьников. В программу войдут практические занятия и различные мероприятия, включая военно-спортивные игры, такие как «Зорница». Также к преподаванию предмета будут привлечены участники специальной военной операции. Перед началом работы в школах они должны будут пройти необходимую переподготовку. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Незадачливый сотрудник редакции Франсуа, опасаясь потерять работу, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и становится живой игрушкой для его капризного избалованного сына. Этот ребенок, ни в чем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений. И вот теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, вынужденным играть роль домашнего клоуна. Но постепенно между мальчиком и его игрушкой возникают доверительные отношения. Саундтрек к фильму «Игрушка».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольные звоны Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Детектив Джон Кимбл – ветеран грязных улиц Лос-Анджелеса. Готов справиться с кем угодно. Но для того, чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад. И вот когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником. Саундтрек к фильму «Детсадовский полицейский».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке рассказал о состоянии переговоров по Украине и продвижении наших войск в зоне СВО. Наш президент пообещал, что Россия найдет, чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по закрытию неба в России. Путин сообщил, что российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления. 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории ДНР перешло под контроль российской армии в августе. Город Светогорск перешел под контроль наших войск, которые сейчас выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и к южным окраинам Дружковки в ДНР. Что касается переговорного процесса по Украине, то сегодня, как сказал лидер России, он находится в замороженном состоянии. Владимир Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик-СПГ-2». Президент посетил судоверфь «Звезда», расположенную в городе Большой Камень в Приморье. «Петр Столыпин» – судно, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может преодолевать лед толщиной более 2 метров. Танкер имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используют как топливо для энергетической установки. Путин прилетел во Владивосток в среду. Он планирует провести совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту представят интерактивную презентацию с результатами развития региона. Затем он даст старт работе новых предприятий. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России. Она сообщила, что подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом наблюдался в Южном полушарии. Эти варианты могут прийти и в нашу страну. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что у россиян нет должного иммунитета к этим видам штаммов гриппа. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы сформировать иммунитет против новых вариантов гриппа, пояснила Анна Попова. Искусственный интеллект способен помогать медикам и видеть то, что требует внимания, но он является инструментом врача, а не его заменой. Такое мнение выразил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бакирия. Цитата: «Это уже не фантастика. Объем медицинской информации огромен, и искусственный интеллект способен помогать врачу анализировать данные, находить закономерности, видеть то, что требует внимания. Искусственный интеллект Бакирия видит инструментом врача, а не его заменой». Курс доллара на сегодня 86,75. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Сссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
5: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктаковичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами, гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохо настроение Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной попыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Саундтрек к фильму «Гринч. Похититель Рождества».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольный звон Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Главные герои – бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ. Спецназ военной разведки – это элита вооруженных сил России. Но страна не знает своих героев в лицо. Их лица и их работа – это государственный секрет. Реальные и в то же время невероятные события из жизни спецназа. На Северном Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в Афганистане, в Москве и в Санкт-Петербурге. Саундтрек к фильму «Спецназ» –

Ты дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Указ направлен на объединение всех усилий для защиты таких объектов. Президент отметил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ. Уровень защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских боевиков сейчас совсем другой. Вооруженным силам России дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, подчеркнул Путин. Ситуация с авиационным топливом в России нормальная, полеты никогда не останавливались и не остановятся, пообещал министр транспорта Андрей Никитин. Также он отметил, что работа по этому вопросу ведется в еженедельном режиме в совместном штабе Минтранса и Минэнерго. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями и присылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписи с якобы подозрительными лицами около их квартир. К тексту сообщения аферисты прикладывают вложение, якобы видеозапись с камеры наблюдения, либо фрагмент съемки на мобильный телефон. При попытке открыть файл на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение, которое запросит доступ к камере и микрофону. Цель злоумышленников – получить биометрические сведения, а именно фото лица, образцы голоса. Сегодня такие данные фактически работают как цифровой ключ. С их помощью можно подтверждать операции, заходить в личные кабинеты и оформлять кредиты. Крушение системы правильного питания наблюдается в России из-за частого потребления фастфуда и отсутствия у граждан четкого режима приема пищи, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В них предлагается ввести новый диагноз сверхожирение перед подготовкой к операции. Таким пациентам рекомендуется похудение не менее чем на 5%, определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансо метра могут включить в клинические рекомендации по лечению ожирения в России. Через тело пациента предлагается пропускать слабый безопасный ток. Россия входит в первую десятку стран по темпу прироста ожирения среди населения, сообщил Онищенко, и он назвал ожирение следствием резкого изменения в эволюции человека, когда он перестал двигаться, имея возможность хорошо есть. Возможность открыть кошелек для цифрового рубля пока отсутствует в ряде крупных банков России, замечает РИА Новости. При этом кнопка для открытия кошельков с цифровыми рублями уже есть в приложении Сбербанка, однако доступна она только пользователям Андроида. РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электричке. Оплату цифровыми рублями запустили ведущие маркетплейсы в России. Опция доступна при оформлении заказов. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Курс доллара на сегодня 2 сентября 86.75. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: нам жизнь прожигать.
1: Осеннее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

8 месяцев назад в семье Хау и Бекки Корбетт произошла страшная трагедия. Погиб их маленький сын. От ее последствий супруги не могут оправиться до сих пор. Каждый по-своему пытается восстановить душевный покой. Хау играет сквош с друзьями, Бекка проводит целые дни у плиты. Оба ищут поддержки в группах психологической взаимопомощи. Но время идет, а все усилия остаются тщетными. Брак трещит по швам. Отношения с родными напряжены до предела. Круг общения сокращается на глазах. Парадоксальным образом. Луч надежды пробивает пелену безнадежности, когда судьба сводит Бекку с невольным виновником их несчастий, юным автором комиксов Джейсоном. Вместе героям предстоит понять, затягиваются ли раны прошлого хоть когда-нибудь. Саундтрек к фильму «Кроличья нора».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольные звоны Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: На редкость снежной выдалась зима в маленьком захолустном городке штата Массачусетс. Бар и салон красоты становятся излюбленным местом для обсуждения проблем, возникающих между мужчинами и женщинами. Настоящая любовь и горечь измен, мужская дружба и женская верность причудливо переплетаются в судьбах героев, меняя привычный жизненный уклад. Саундтрек к фильму «Красивые девушки».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил, Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересованы в переговорах, которые будут идти без содержания и результата. Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул, Россия не ведет переговоры с террористами. Охлаждение экономики в стране Минэкономразвитие оценивает как закономерную фазу экономического цикла. Усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных историй, повышению процентных ставок и снижению динамики роста. В правительстве и Центробанке периодически меняют прогнозы роста ВВП по итогам текущего года после получения обновленных макропоказателей за соответствующие периоды. Само по себе это не является чем-то необычным, однако расхождение иногда довольно существенное, особенно по отраслям, что указывает на неопределенность экономики. По базовому сценарию Центробанка в нынешнем году рост ВВП России составит от 0 до 1% из-за временного сокращения производственных возможностей отдельных отраслей. Владимир Путин поручил Кабинету министров подготовить конкретные меры по стимулированию роста экономики в России. Экспортная пошлина на зерно будет обнулена до 31 декабря этого года. Одновременно с этим власти поддержали заморозку ставок на вывоз подсолнечного масла и шрота на уровне августа для предотвращения их дальнейшего роста. Данные меры направлены на снижение издержек сельхозпроизводителей в условиях перестройки логистики и необходимости поддержания маржинальности аграрного сектора. По мнению Минсельхоза, корректировка пошлин поможет обеспечить стабильность поставок на внешние рынки и поддержать экономику производства внутри самой России. Эксперты отрасли приветствуют данные изменения, отмечая, что без государственной поддержки низкие внутренние цены на сырье могут негативно отразиться на объемах урожая в следующем сельскохозяйственном сезоне. Вступил в силу обновленный порядок подготовки к отопительному периоду. Ключевым изменением стало установление требования проведения обязательного технического обследования систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. Компании вправе проводить обследование самостоятельно или с привлечением подрядчиков. О ходе и результатах обследования необходимо уведомлять органы местного самоуправления, представители которых имеют право присутствовать при проверке. Для жителей это означает регулярную оценку состояния котельных, тепловых сетей и других объектов системы. При серьезном износе результаты обследования становятся основанием для включения конкретных работ по обновлению инфраструктуры в инвестиционную программу. В целом, эта мера повысит надежность системы отопления в стране. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Это Егор Крид.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
4: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Питер Пен – нестареющий мальчик, живущий в стране Небыляндия, с другими вечно юными детьми. Тем временем фея по имени Тинг наделяет трех лондонских детей – Уэнди, Джона и Майкла Дарлингов – способностью летать. Они перемещаются в Небыляндию, где им приходится вступить в противоборство с бандой пиратов под командованием жесткого капитана Крюка, который напоминает детям кого-то очень хорошо знакомого. Саундтрек к фильму «Питер Пен».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольные звоны Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

я не спал. Я всю ночь тебя искал, но ты успела. Звонил подругам и друзьям, никто не видел, никто не знал.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В День знаний в Новгородской области торжественно открыли сразу 10 кадетских классов Следственного комитета. Они начали работу в школах Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Пестова, Старой Руссы, Хвойны, Чудово, Шимска и Новгородского округа. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Глава региона напомнил, что кадетские корпуса, где воспитывали не только будущих офицеров, но и государственных служащих, инженеров и ученых, появились в России еще в 18 веке. По словам Дронова, сегодня новгородчина продолжает эти славные традиции. Губернатор поблагодарил Следственный комитет за эту инициативу и пожелал кадетам учиться с интересом, не бояться трудностей и с честью носить форму, которую они впервые надели в этот праздничный день. В аграрном колледже открылось отделение «Сестринское дело». Важную роль в его создании сыграл Валдайский многопрофильный медицинский центр. Он выступил идейным вдохновителем проекта и активно участвовал в его реализации. Еще до открытия для будущих абитуриентов проводили экскурсии в центре, чтобы ребята могли ближе познакомиться с профессией. Главный врач медцентра Андрей Третьяков лично приехал в колледж, чтобы поздравить студентов с началом учебного пути. Практическую подготовку будущие специалисты будут проходить на базе медицинского центра под руководством куратора, главной медсестры Юлии Булыгиной. В Валдайской библиотеке имени Романова состоялась акция «Стоп терроризм», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ее главная цель – противодействовать распространению идеологии терроризма и экстремизма, а также повысить уровень информированности жителей о вопросах общественной безопасности. Особое внимание уделили формированию гражданской позиции. Библиотекарь говорила со студентами Валдайского аграрного техникума о важности толерантности, взаимоуважения, патриотизма и единства общества. Участникам напомнили, что безопасность во многом зависит от ответственности каждого человека. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдут Дни колокольной славы. Праздник включает выставки, мастер-классы, экскурсии и творческие активности, которые будут интересны и взрослым, и детям. 18 сентября в музейном колокольном центре на Комсомольском 1 в 14 часов стартуют юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». На следующий день, 19 сентября, в Доме народного творчества Луначарского 12 с 10:00 откроется выставка рисунков «Колокольный звон Валдая». А в музейном колокольном центре в полдень представят выставку «Колокольная семья» к 195-летию со дня рождения Усачевых. Кульминация праздника ждет горожан и гостей 20 сентября на площади Свободы. С 10 часов начнет работу арт-галерея мастера Валдая. Пройдут мастер-классы, катание на лошадях, будет работать музей на колесах и чайный стол с валдайскими баранками. В 12 часов состоится торжественная церемония открытия 9-го межрегионального фестиваля творчества «Звонкоголосый Валдай». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

per Natale. Dottor

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Вернулась земля, продолжаем дышать. Феникс сел на плечо.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж.

красота. Ах, какая за окном красота. Будто кто-то перепутал цвета. И неглинку, и манеж. Над Москвой встает зелень.

0: Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.